дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: місяця. У мікрофона Вікторія Малихіна, в ефірі новості одної строкою. На фінішній прямой. Новий аеропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы, а Чернышевской трассы до аэровокзала – дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.

0: первая любовь. Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
0: Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
4: Радио

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Агентство аренды, телефон 234-56, 234-56.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
7: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Лорегелер надзор Федеральной службы и Клинча Субебир Сыл Тавсумю Субекис Нюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: алмазной столице «Полдень». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики компании. В 2025 году на улучшение качества жизни работников направили более 8 миллиардов рублей. Совсем недавно здесь пахло стройкой, а сейчас свежей краской и новой мебелью. В здании межсменного отдыха на шоссе Кирова будут временно размещать вахтовых работников Мирненско-Нюрбинского комбината и УМТС. Комфорт здесь продуман до мелочей. В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек. Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». Продолжит Юлия Васюкова, замначальник управления социального обеспечения и регионального развития «Алроса».
2: В ноябре 2023 года решением инвестиционного комитета была одобрена стратегия, концепция, вернее, по строительству нового здания межсменного отдыха в городе Мирном. Данное здание начало свою стройку с 2025 года.
1: Развитие социальной инфраструктуры «Алроса» на этом не остановится. Компания продолжит создавать комфортные условия, ведь чем довольнее работник, тем больше он вкладывается в общее дело. Далее. Для многих воскресенье – повод отдохнуть дома, а для юных волонтеров «Доброй банды» – время добрых дел в Ленском приюте для собак. Движение уже 5 лет, и каждую неделю школьники приходят, чтобы помочь в уходе за четвероногими. Волонтерское движение «Добрая банда» объединяет более 50 детей и взрослых. Каждое воскресенье в приют вместе с ними может прийти любой желающий и подарить собаке день прогулки. Таких гостей здесь ждут с нетерпением. После прогулки – чаепитие. Уют вокруг себя волонтеры создают сами. Обустроили уголок для отдыха, где можно поделиться впечатлениями дня. Добровольцы рядом не только на выгуле, помогают с дровами, уборкой будок и другими делами. Любая помощь на вес золота. В приюте 190 собак. Работники ежедневно варят им еду, кормят, следят за чистотой, проводят процедуры. У многих постояльцев своя непростая история. Благодаря команде приюта они живут шансом однажды обрести дом. Продолжит Екатерина, руководитель волонтерского движения «Добрая банда».
3: У нас есть пес, его зовут Волчок. У него... к сожалению, столкнулся он с жестокостью людей, у него очень сильная травма головы, прям вмятина. И когда дети его гладят и спрашивают, а что у него с головой? И вот я рассказываю эту историю, как он попал, что это следствие жестокости. Ребенок, который чувствует это своей маленькой ладошкой, то есть вот он гладит его, он это чувствует, вот эти чувствуют все эти вмятины, чувствует всю эту боль, он никогда не будет жестоким. Приют – это прежде всего воспитание в детях ответственности, воспитание какой-то гуманности, сочувствия.
1: Когда-то здесь не было организованной помощи, лишь несколько неравнодушных взрослых, которые приходили по зову сердца. Со временем о приюте узнавали, и ряды волонтеров пополнялись. Секрет волонтерского движения – неравнодушие. Этих людей никто не назначал, они остались, потому что хотели помогать. Чтобы понять, почему сюда возвращаются, достаточно один раз прогуляться с собакой и почувствовать, что ты кому-то нужен. И еще одна новость. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Об этом не только в программе «Доброе утро» рассказали директор спорткомплекса «Кимберли» Светлана Вдовина и представитель женского клуба «Бриллиант» Елена Борисова.
4: Потому что, конечно, когда первый год мы задумывали, мы прямо буквально по знакомым собирали, чтобы люди приходили. Но потом, когда уже прознали, уже рассказывают другим. То есть сарафанное радио у нас в Мирном работает прекрасно. И каждый год у нас меняется. Но при этом традиционные участники тоже сохраняются. Вот мы, допустим, с Ярусей уже давно, как бы мы тоже были победителями первого конкурса, уж простите, так получилось. И теперь не участвуем как в конкурсе, просто как вот народ повеселить.
1: Полную версию беседы смотрите на сайте медиакомпании «Алмазный край», а также в наших социальных сетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Айхау. Удачный.
6: Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
9: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Газ в частном доме – это уже не просто план на будущее. Для многих жителей Мирнинского района он стал частью обычной жизни. Отопление, плита, горячая вода. Но вместе с газификацией у людей появляется масса вполне практичных вопросов. Сколько домов уже подключено? Где сейчас строят газопроводы? Какие документы нужны для подключения? И, конечно, самый главный вопрос – как пользоваться газом дома безопасно? Поможет нам во всем этом разобраться человек, который знает газовую систему Мирнинского района изнутри. У нас в гостях начальник службы распределительных газопроводов Айхалтрансгаза Роман Сергеевич Самойлов. Роман Сергеевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Начнем с цифры, которую, думаю, интересует многих наших слушателей. Сколько сегодня домов в Мирнинском районе уже подключены к газовому отоплению?
10: На сегодня в Мирнинском районе, в городе Мирный, заключено 199 договоров. В Арлахе 14 и в Тасюряхе 125 адресов.
9: А сколько планируется подключить домов до конца 2026 года?
10: На 2026 год запланировано подключение 60 новых адресов. Ну и в целом прирост в год примерно около 60 адресов у нас происходит.
9: А теперь предлагаю пройтись буквально по карте Мирнинского района. По каким направлениям и дорогам сегодня пролегают новые участки газопровода? Какие населенные пункты и улицы сейчас в работе?
10: На сегодня из свежего, так сказать, газопровод высокого давления проходит по улице Кирова, заходит в нижний поселок и в верхний поселок. По верхнему поселку у нас улицы Звездная, улица Лесная, улица Интернациональная, переулок Дорожный, улица Целинная. По нижнему поселку улица Реляхская, Нагорная, Экспедиционная и Транспортная. Также газопровод проходит по вдоль индустриальной улицы на Заречной. По Заречному у нас основные улицы, которые сейчас масштабно газифицируются, это улица Кузьмина, улица Восточная, улица Заречная, Сунтарская, Батуобинская, улица Юбилейная, улица Романтиков. Ну вот, примерно в таком направлении у нас газопровод проходит.
9: Вот это, думаю, особенно полезно тем, кто сейчас слушает нас и ждет газ именно на своей улице. Но, как правило, за каждой газифицированной улицей стоят километры труб и целая система оборудования. Сколько километров газовых сетей уже построено в Мирнинском районе с начала социальной газификации?
10: В городе Мирном у нас построено порядка 54 километров. В Арлахе около 16 километров. И в поселке селе Тасюрях около 17 километров.
9: Предлагаю переключиться на более бытовую тему. Теперь давайте представим нашего слушателя, зрителя, владельца частного дома. Он знает, что газопровод уже подходит к его улице и думает: хочу подключить. Но что мне делать? Какие документы сегодня нужны для газификации дома?
10: Для подачи заявки на газификацию необходимо предоставить ЕГРН на землю, земельный участок, ЕГРН на здание, жилой дом, техпаспорт на жилой дом. Ну и личные документы для заключения договора.
9: А куда обращаться? Непосредственно в Айхалтрансгаз, через госуслуги или есть несколько других вариантов?
10: Человек может подъехать в Айхалтрансгаз, проектно-договорной отдел. Там наши коллеги помогут, подскажут, как правильно заполнить заявку.
9: То есть человеку важно понимать не только газ уже пришел на мою улицу, но и какие действия с его стороны тоже нужны для подключения. Важно предоставить определенные документы.
10: Документы, да. После заключения договора абонент предоставит оборудование для монтажа и по договору строительство уже выполнит работу.
9: Здесь, конечно, вопрос, который волнует, мне кажется, практически каждого владельца дома. Какие субсидии или другие меры поддержки сегодня доступны жителям при газификации?
10: При газификации газопровод до границ земельного участка имеет нулевую стоимость.

0: если нет рядом газопровода, он получит газ.
1: Хорошо, когда человек заранее понимает и порядок действий, и свои возможности, конечно же, получить поддержку. А теперь давайте с вами перейдем к теме, которую откладывать точно нельзя. Газ в доме становится привычным, а привычным вещам мы очень иногда быстро привыкаем, и случаются такие ситуации, от которых становится неспокойно. Как часто в Мирнинском районе происходят неисправности или аварийные ситуации, связанные с бытовым газом?
0: Аварийных ситуаций мы не допускаем. Неисправности случаются, конечно. Часто это бывает в начале отопительного сезона. Это связано с длительной остановкой газового оборудования. И не всегда абонент наизусть помнит порядок запуска. Вот. Также вызовы чаще бывают в период особо низких температур, потому как наша северная погода... не всегда оборудование выдерживает в наши, в наши низкие температуры. Приходится выезжать.
1: То есть я правильно поняла, что за время начала газификации по сегодняшний день не случилось ни одной аварии?
0: Нет.
1: Отлично. А вот по поводу проблем. Какие ошибки жители частных домов чаще всего допускают при использовании газа? Что вы чаще всего, с чем сталкиваетесь?
0: Сталкиваемся с проблемой при запуске системы отопления. Мы сталкиваемся с проблемами самой системы отопления, потому как газовый котел, он должен работать. Ну, и давление в системе отопления, также от давления в системе отопления зависит работа котла. Ну и содержание его очень важно, содержать в чистоте и правильно эксплуатировать оборудование. В зимний период это обмерзание дымоходов, тоже абонент должен контролировать, чтобы киржак не появлялся, и вовремя его чистить, чтобы котел мог дышать, как говорится, в него попадал воздух для горения.
1: Так, следить за системой вентиляции. А бывали ли такие случаи, что абоненты самостоятельно пробуют ремонтировать котел?
0: Ну, такое бывало, и это приводило к тому, что нам приходилось приезжать и исправлять ситуации. Ну, убедительно просим, чтобы этого не случалось. То, о чем мы просим, это поддерживать оборудование в чистоте и правильно его эксплуатировать.
1: Получается, что безопасность во многом начинается с самых прямых бытовых привычек таких.
0: Да.
1: Ну, а давайте теперь разберем ситуацию буквально по шагам. Человек вечером заходит домой и чувствует запах газа. Что он должен сделать в первую очередь?
0: В первую очередь он должен помещение это проветрить, покинуть его и вызвать аварийную службу. Номер телефона у нас 104. Есть еще номер телефона диспетчерского пульта. На диспетчерском пульте 29-313. Позвонить, сообщить. Незамедлительно бригада выйдет и перекроем, и будем устранять утечку.
1: И оборотная сторона, что категорически нельзя делать при такой ситуации?
0: Нельзя пользоваться, если почувствовали запах газа, нельзя пользоваться электроприборами, открытым огнем. Ну, все, что может спровоцировать искру или огонь, обязательно нужно исключить.
1: А если, вот, допустим, запах совсем слабый, человеку может сказать, показалось?
0: Трудно сказать, потому как газ природный адерирует, добавляет меркаптановые смеси для того, чтобы он имел стойкий запах.
1: Можно ли в таком случае просто подождать или даже небольшой запах уже повод обратиться к специалистам?
0: Нельзя игнорировать запах газа, если вы его почувствовали. Нужно незамедлительно это сделать. Вызвать службу диспетчерскую. Диспетчерскую службу.
1: А что владелец частного дома может делать с газовым оборудованием самостоятельно? А куда уже точно нельзя вмешиваться без специалистов?
0: Самостоятельно, как я сказал, поддерживать в чистоте и правильно эксплуатировать. Замена деталей недопустима. Этим должны заниматься специалисты.
1: Это, думаю, очень полезно, потому что иногда проблема не в самой поломке, а в попытке человека самостоятельно починить.
0: Совершенно верно.
1: И еще один очень важный момент – регулярное обслуживание. Как часто нужно проверять газовое оборудование в частном доме?
0: У нас заключено, как я сказал, договора по поставке газа и договора на обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение. Согласно него, текущий ремонт происходит один раз в год в жилом доме.
1: А если котел вдруг начал работать необычно, гаснуть, шуметь или выдавать ошибку, можно ли его просто перестать?

0: запустить, или это уже повод остановить оборудование и вызвать специалиста тоже?
1: Попробовать перезапустить можно. Очень часто это, ну, помогает. Но если ситуация повторяется, то необходимо вызвать специалистов.
0: Особенно, наверное, это актуальный вопрос для нашего района. Зимой такие неисправности, да, наверняка случаются?
1: Зимой, да, часто.
0: Ну, а сейчас, Роман Сергеевич, давайте в конце сделаем очень короткий блиц. Я называю ситуацию, вы коротко отвечаете, можно или нельзя. Итак, оставить работающую газовую плиту без присмотра.
1: Нельзя.
0: Самостоятельно ремонтировать газовый котел.
1: Нельзя.
0: Закрыть вентиляцию, чтобы сохранить тепло.
1: Нельзя.
0: Проверять место утечки спичкой или зажигалкой.
1: Категорически нельзя.
0: При запахе газа обратиться за помощью и куда?
1: Если обращаешься за помощью, то только в газовую службу.
0: Ну что ж, отлично. Мы сегодня поговорили о том, как меняется газификация Мирнинского района и о том, что может сделать каждый владелец частного дома, чтобы пользоваться газом безопасным. Роман Сергеевич Самойлов у нас был в гостях, начальник службы распределительных газопроводов Айхалтрансгаза. Большое спасибо вам, что пришли и поделились такой важной и полезной информацией.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Алмазный край.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
4: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Агентство аренды, телефон 2-34-56, 2-34-56.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 10. В Алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
8: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край»,
9: и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
10: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики компании. В 2025 году на улучшение качества жизни работников направили более 8 миллиардов рублей. Совсем недавно здесь пахло стройкой, а сейчас свежей краской и новой мебелью. В здании межсменного отдыха на шоссе Кирова будут временно размещать вахтовых работников Мирненско-Нюрбинского комбината и УМТС. Комфорт здесь продуман до мелочей. В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек. Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». Продолжит Юлия Васюкова, замначальник управления социального обеспечения и регионального развития «Алроса».
3: В ноябре 2023 года решением инвестиционного комитета была одобрена стратегия, концепция, вернее, по строительству нового здания межсменного отдыха в городе Мирном. Данное здание начало свою стройку с 2025 года.
2: Развитие социальной инфраструктуры «Алроса» на этом не остановится. Компания продолжит создавать комфортные условия, ведь чем довольнее работник, тем больше он вкладывается в общее дело. Далее. Для многих воскресенье – повод отдохнуть дома, а для юных волонтеров «Доброй банды» – время добрых дел в Ленском приюте для собак. Движение уже 5 лет, и каждую неделю школьники приходят, чтобы помочь в уходе за четвероногими. Волонтерское движение «Добрая банда» объединяет более 50 детей и взрослых. Каждое воскресенье в приют вместе с ними может прийти любой желающий и подарить собаке день прогулки. Таких гостей здесь ждут с нетерпением. После прогулки – чаепитие. Уют вокруг себя волонтеры создают сами. Обустроили уголок для отдыха, где можно поделиться впечатлениями дня. Добровольцы рядом не только на выгуле, помогают с дровами, уборкой будок и другими делами. Любая помощь на вес золота. В приюте 190 собак. Работники ежедневно варят им еду, кормят, следят за чистотой, проводят процедуры. У многих постояльцев своя непростая история. Благодаря команде приюта они живут шансом однажды обрести дом. Продолжит Екатерина, руководитель волонтерского движения «Добрая банда».
4: У нас есть пес, его зовут Волчок. У него... к сожалению, столкнулся он с жестокостью людей, у него очень сильная травма головы, прям вмятина. И когда дети его гладят и спрашивают, а что у него с головой? И вот я рассказываю эту историю, как он попал, что это следствие жестокости. Ребенок, который чувствует это своей маленькой ладошкой, то есть вот он гладит его, он это чувствует, вот эти чувствуют все эти вмятины, чувствует всю эту боль, он никогда не будет жестоким. Приют – это прежде всего воспитание в детях ответственности, воспитание какой-то гуманности, сочувствия.
2: Когда-то здесь не было организованной помощи, лишь несколько неравнодушных взрослых, которые приходили по зову сердца. Со временем о приюте узнавали, и ряды волонтеров пополнялись. Секрет волонтерского движения – неравнодушие. Этих людей никто не назначал, они остались, потому что хотели помогать. Чтобы понять, почему сюда возвращаются, достаточно один раз прогуляться с собакой и почувствовать, что ты кому-то нужен. И еще одна новость. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Об этом не только в программе «Доброе утро» рассказали директор спорткомплекса «Кимберли» Светлана Вдовина и представитель женского клуба «Бриллиант» Елена Борисова.
5: Потому что, конечно, когда первый год мы задумывали, мы прямо буквально по знакомым собирали, чтобы люди приходили. Но потом, когда уже прознали, уже рассказывают другим, то есть сарафанное радио у нас в Мирном работает прекрасно, и каждый год у нас меняется. Но при этом традиционные участники тоже сохраняются. Вот мы, допустим, с Ярусей уже давно, как бы мы тоже были победителями первого конкурса, уж простите, так получилось. И теперь, не участвуем как в конкурсе, просто как вот народ повеселить.
2: Полную версию беседы смотрите на сайте медиакомпании «Алмазный край», а также в наших социальных сетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. iHow.
7: Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
1: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории «С», гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Агентство аренды, телефон 234-56, 234-56.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Здание межсменного отдыха на шоссе Кирова в Мирном принимает первых постояльцев. Добрая банда из Ленска каждое воскресенье помогает собакам из приюта. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики компании. В 2025 году на улучшение качества жизни работников направили более 8 миллиардов рублей. Совсем недавно здесь пахло стройкой, а сейчас свежей краской и новой мебелью. В здании межсменного отдыха на шоссе Кирова будут временно размещать вахтовых работников Мирнинско-Нюрбинского комбината и УМТС. Комфорт здесь продуман до мелочей. В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек. Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». Продолжит Юлия Васюкова, замначальник управления социального обеспечения и регионального развития «Алроса».
3: В ноябре 2023 года решением инвестиционного комитета была одобрена стратегия, концепция, вернее, по строительству нового здания межсменного отдыха в городе Мирном. Данное здание начало свою стройку с 2025 года.
2: Развитие социальной инфраструктуры «Алроса» на этом не остановится. Компания продолжит создавать комфортные условия, ведь чем довольнее работник, тем больше он вкладывается в общее дело. Далее. Для многих воскресенье – повод отдохнуть дома, а для юных волонтеров «Доброй банды» – время добрых дел в Ленском приюте для собак. Движение уже 5 лет, и каждую неделю школьники приходят, чтобы помочь в уходе за четвероногими. Волонтерское движение «Добрая банда» объединяет более 50 детей и взрослых. Каждое воскресенье в приют вместе с ними может прийти любой желающий и подарить собаке день прогулки. Таких гостей здесь ждут с нетерпением. После прогулки – чаепитие. Уют вокруг себя волонтеры создают сами. Обустроили уголок для отдыха, где можно поделиться впечатлениями дня. Добровольцы рядом не только на выгуле, помогают с дровами, уборкой будок и другими делами. Любая помощь на вес золота. В приюте 190 собак. Работники ежедневно варят им еду, кормят, следят за чистотой, проводят процедуры. У многих постояльцев своя непростая история. Благодаря команде приюта они живут шансом однажды обрести дом. Продолжит Екатерина, руководитель волонтерского движения «Добрая банда».
4: У нас есть пес, его зовут Волчок. У него... Ну, к сожалению, столкнулся он с жестокостью людей, у него очень сильная травма головы, прям вмятина. И когда дети его гладят и спрашивают, а что у него с головой? И вот я рассказываю эту историю, как он попал, что это следствие жестокости. Ребенок, который чувствует это своей маленькой ладошкой, то есть вот он гладит его, он это чувствует, вот эти чувствуют все эти вмятины, чувствует всю эту боль, он никогда не будет жестоким. Приют – это прежде всего воспитание в детях ответственности, воспитание какой-то гуманности, сочувствия.
2: Когда-то здесь не было организованной помощи, лишь несколько неравнодушных взрослых, которые приходили по зову сердца. Со временем о приюте узнавали, и ряды волонтеров пополнялись. Секрет волонтерского движения – неравнодушие. Этих людей никто не назначал, они остались, потому что хотели помогать. Чтобы понять, почему сюда возвращаются, достаточно один раз прогуляться с собакой и почувствовать, что ты кому-то нужен. И еще одна новость. Мирненцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Об этом не только в программе «Доброе утро» рассказали директор спорткомплекса «Кимберли» Светлана Вдовина и представитель женского клуба «Бриллиант» Елена Борисова.
5: Потому что, конечно, когда первый год мы задумывали, мы прямо буквально по знакомым собирали, чтобы люди приходили. Но потом, когда уже прознали, уже рассказывают другим. То есть сарафанное радио у нас в Мирном работает прекрасно. И каждый год у нас меняется. Но при этом традиционные участники тоже сохраняются. Вот мы, допустим, с Ярусей уже давно, как бы мы тоже были победителями первого конкурса, уж простите. И так получилось. И теперь, ну, не участвуем как в конкурсе, просто как вот народ повеселить.
2: Полную версию беседы смотрите на сайте медиакомпании «Алмазный край», а также в наших социальных сетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: больное возьмет самолет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Алмазный край.
5: Вы слушаете...

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе с начала газификации не было ни одной аварии. В доме Арчи установили якутскую печь. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Агентство аренды, телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе с начала газификации не было ни одной аварии. В доме Арчи установили якутскую печь. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Теперь подробно. Мирнинский район живет без аварий на бытовом газе. С самого старта социальной газификации здесь не зафиксировано ни одной нештатной ситуации. Голубое топливо проведено в сотне домов. Лидером среди газифицированных населенных пунктов остается Алмазная столица – 199 договоров. В 2026 году Айхалтрансгаз подключит к сетям еще 60 адресов района. Система работает без сбоев, но сезонные сложности все же есть. Комментирует Роман Самойлов, начальник службы распределительных газопроводов Айхалтрансгаза.
3: Часто это бывает в начале отопительного сезона. Это связано с длительной остановкой газового оборудования, и не всегда абонент наизусть помнит порядок запуска. Также вызовы чаще бывают в период особо низких температур.
2: Газовики настаивают. Собственникам нельзя ремонтировать оборудование самостоятельно. При запахе газа в доме нужно сразу звонить по номеру 104. Далее. Дом Арчи в Мирном вышел на финальный этап постройки. Сейчас рабочие утепляют фасад и кровлю, а также отделывают здание внутри. В доме Арчи появилось сердце якутского дома – камелек. Традиционная печь для обрядов и теплых встреч. Также здесь подвели наружную сеть отопления, водоснабжения и канализации. Уложили плитку на входе, поставили ограждение. Впереди подключение электричества и газа. Асфальтирование территории проведет МУАД. Проект общественной организации «Сардана» финансирует администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханефть». Дом для сохранения традиций народа Саха сдадут в конце ноября этого года. И еще одна новость. Рукокрылый сюрприз наведался в гости к жительнице Алмазного. Якутянка Юлия Бородич приняла незнакомку за птичку, но ей оказалась летучая мышь. Незваная гостья разбудила всю семью. Домашний кот бросился защищать территорию и устроил погоню за пушистым Бэтменом. Выпустить зверька в приоткрытое окно не удалось. Домочадцы проявили смекалку, поймали мышь рыболовным сачком и позже отпустили на волю. Летучие мыши в Якутии не миф и не аномалия. По данным ученых из Института биологических проблем криолитозоны, на территории республики живут минимум 5 видов рукокрылых. При встрече с таким животным главное не паниковать и не ловить его руками. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
7: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе с начала газификации не было ни одной аварии. В доме Арчи установили якутскую печь. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Агентство аренды, телефон 2-34-56, 2-34-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе с начала газификации не было ни одной аварии. В доме Арчи установили якутскую печь. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Теперь подробно. Мирнинский район живет без аварий на бытовом газе. С самого старта социальной газификации здесь не зафиксировано ни одной нештатной ситуации. Голубое топливо проведено в сотне домов. Лидером среди газифицированных населенных пунктов остается Алмазная столица – 199 договоров. В 2026 году Эхалтрансгаз подключит к сетям еще 60 адресов района. Система работает без сбоев, но сезонные сложности все же есть. Комментирует Роман Самойлов, начальник службы распределительных газопроводов Эхалтрансгаза.
3: Часто это бывает в начале отопительного сезона, это связано с длительной остановкой газового оборудования, и не всегда абонент наизусть помнит порядок запуска. Также вызовы чаще бывают в период особо низких температур.
2: Газовики настаивают, собственникам нельзя ремонтировать оборудование самостоятельно. При запахе газа в доме нужно сразу звонить по номеру 104. Далее. Дом Арчи в Мирном вышел на финальный этап постройки. Сейчас рабочие утепляют фасад и кровлю, а также отделывают здание внутри. В доме Арчи появилось сердце якутского дома – камелек. Традиционная печь для обрядов и теплых встреч. Также здесь подвели наружную сеть отопления, водоснабжения и канализации. Уложили плитку на входе, поставили ограждение. Впереди подключение электричества и газа. Асфальтирование территории проведет МУАД. Проект общественной организации «Сардана» финансирует администрации города и района, а также недропользователи «Авроса» и «Саханефть». Дом для сохранения традиций народа Саха сдадут в конце ноября этого года. И еще одна новость. Рукокрылый сюрприз навидался в гости к жительнице Алмазного. Якутянка Юлия Бородич приняла незнакомку за птичку, но ей оказалась летучая мышь. Незваная гостья разбудила всю семью. Домашний кот бросился защищать территорию и устроил погоню за пушистым Бэтменом. Выпустить зверька в приоткрытое окно не удалось. Домочадцы проявили смекалку, поймали мышь рыболовным сачком и позже отпустили на волю. Летучие мыши в Якутии не миф и не аномалия. По данным ученых из Института биологических проблем криолитозоны, на территории республики живут минимум 5 видов рукокрылых. При встрече с таким животным главное не паниковать и не ловить его руками. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
7: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Газ в частном доме – это уже не просто план на будущее. Для многих жителей Мирнинского района он стал частью обычной жизни. Отопление, плита, горячая вода. Но вместе с газификацией у людей появляется масса вполне практичных вопросов. Сколько домов уже подключено? Где сейчас строят газопроводы? Какие документы нужны для подключения? И, конечно, самый главный вопрос – как пользоваться газом дома безопасно? Поможет нам во всем этом разобраться человек, который знает газовую систему Мирнинского района изнутри. У нас в гостях начальник службы распределительных газопроводов Айхалтрансгаза Роман Сергеевич Самойлов. Роман Сергеевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Начнем с цифры, которую, думаю, интересует многих наших слушателей. Сколько сегодня домов в Мирнинском районе уже подключены к газовому отоплению?
8: На сегодня в Мирнинском районе, в городе Мирный, заключено 199 договоров. В Арлахе 14 и в Тасюряхе 125 адресов.
7: А сколько планируется подключить домов до конца 2026 года?
8: На 2026 год запланировано подключение 60 новых адресов. Ну и в целом прирост в год примерно около 60 адресов у нас происходит.
7: А теперь предлагаю пройтись буквально по карте Мирнинского района. По каким направлениям и дорогам сегодня пролегают новые участки газопровода? Какие населенные пункты и улицы сейчас в работе?
8: На сегодня из свежего так сказать. Газопровод высокого давления проходит по улице Кирова, заходит в нижний поселок и в верхний поселок. По верхнему поселку у нас улицы Звездная, улица Лесная, улица Интернациональная, переулок Дорожный, улица Целинная. По нижнему поселку улица Реляхская, Нагорная, Экспедиционная и Транспортная. Также газопровод проходит по вдоль индустриальной улицы на Заречный. По Заречному у нас основные улицы, которые сейчас масштабно газифицируются, это улица Кузьмина, улица Восточная, улица Заречная, Сунтарская, Батуобинская, улица Юбилейная, улица Романтиков. Ну вот, примерно в таком направлении у нас газопровод проходит.
7: Вот это, думаю, особенно полезно тем, кто сейчас слушает нас и ждет газ именно на своей улице. Ну, как правило, за каждой газифицированной улицей стоят километры труб и целая система оборудования. Сколько километров газовых сетей уже построено в Мирнинском районе с начала социальной газификации?
8: В городе Мирном у нас построено порядка 54 километров. В Барылахе около 16 километров. И в поселке селе Тасюрях около 17 километров.
7: Предлагаю переключиться на более бытовую тему. Теперь давайте представим нашего слушателя, зрителя, владельца частного дома. Он знает, что газопровод уже подходит к его улице и думает: хочу подключить. Но что мне делать? Какие документы сегодня нужны для газификации дома?
8: Для подачи заявки на газификацию необходимо предоставить ЕГРН на землю, земельный участок, ЕГРН на здание, жилой дом, техпаспорт на жилой дом. Ну и личные документы для заключения договора.
7: А куда обращаться? Непосредственно в Айхалтрансгаз, через госуслуги или есть несколько другие вариантов?
8: Человек может подъехать в Айхалтрансгаз, проектно-договорной отдел. Там наши коллеги помогут, подскажут, как правильно заполнить заявку.
7: То есть человеку важно понимать, не только газ уже пришел на мою улицу, но и какие действия с его стороны тоже нужны для подключения. Важно предоставить определенные документы.
8: Документы, да. После заключение договора абонент предоставит оборудование для монтажа и по договору строительство уже выполнит работы.
7: Здесь, конечно, вопрос, который волнует, мне кажется, практически каждого владельца дома. Какие субсидии или другие меры поддержки сегодня доступны жителям при газификации?
8: При газификации газопровод до границ земельного участка имеет нулевую стоимость для абонента. Также со стороны администрации есть соцподдержки для отдельной категории граждан. Это многодетные, малоимущие, участники ИСВО, их семьи.
7: А что человек может оформить через госуслуги? И как ему понять, вообще подходит его дом под газификацию или не подходит?
8: Можно подать заявку, я как сказал, если есть в наличии документ, все документы в порядке, ЕГРН, техпаспорта, прийти, подать заявку и получить ответ. Когда, в какой год, даже если нет рядом газопровода, он получит газ.
7: Хорошо, когда человек заранее понимает и порядок действий, и свои возможности, конечно же, получить поддержку. А теперь давайте с вами перейдем к теме, которую откладывать точно нельзя. Газ в доме становится привычным, а привычным вещам мы очень иногда быстро привыкаем. И случаются такие ситуации, от которых становится неспокойно. Как часто в Мирнинском районе происходят неисправности или аварийные ситуации, связанные с бытовым газом?
8: Аварийных ситуаций мы не допускаем. А неисправности случаются, конечно. Часто это бывает в начале отопительного сезона. Это связано с длительной остановкой газового оборудования. И не всегда абонент наизусть помнит порядок запуска. Вот. Также вызовы чаще бывают в период особо низких температур, потому как наша северная погода не всегда оборудование выдерживает в наши, в наши низкие температуры. Приходится выезжать.
7: То есть я правильно поняла, что за время начала газификации по сегодняшний день не случилось ни одной аварии?
8: Нет.
7: Отлично. А вот по поводу проблем. Какие ошибки жители частных домов чаще всего допускают при использовании газа? Что вы чаще всего с чем сталкиваетесь?
8: Сталкиваемся с проблемой при запуске системы отопления. Мы сталкиваемся с проблемами самой системы отопления, потому как газовый котел, он должен работать, ну, и давление в системе отопления, а также от давления в системе отопления зависит работа котла. Ну и содержание его, очень важно содержать в чистоте и правильно эксплуатировать оборудование. В зимний период это обмерзание дымоходов, тоже абонент должен контролировать, чтобы киржак не появлялся, и вовремя его чистить, чтобы котел мог дышать, как говорится, угу. В него попадал воздух для горения.
7: Так, следить за системой вентиляции. А бывали ли такие случаи, что абоненты самостоятельно пробуют ремонтировать котел?
8: Ну, такое бывало, и это, ну, приводило к тому, что нам приходилось приезжать и исправлять ситуацию. Ну, убедительно просим, чтобы этого не случалось. То, о чем мы просим, это поддерживать оборудование в чистоте и правильно его эксплуатировать.
7: Получается, что безопасность во многом начинается с самых прямых бытовых привычек таких.
8: Да.
7: Ну, а давайте теперь разберем ситуацию буквально по шагам. Человек вечером заходит домой и чувствует запах газа. Что он должен сделать в первую очередь?
8: В первую очередь он должен помещение это проветрить, покинуть его и вызвать аварийную службу. Номер телефона у нас 104. Есть еще номер телефона диспетчерского пульта. На диспетчерском пульте 29-313. Позвонить, сообщить. Незамедлительно бригада выйдет и перекроем, и будем устранять утечку.
7: И оборотная сторона, что категорически нельзя делать при такой ситуации?
8: Нельзя пользоваться, если почувствовали запах газа, нельзя пользоваться электроприборами, открытым огнем, ну, все, что может спровоцировать искру или огонь, обязательно нужно исключить.
7: А если, вот, допустим, запах совсем слабый, человеку может сказать, ну, показалось?
8: Трудно сказать, потому как газ природный адерирует, добавляет меркаптановые смеси для того, чтобы он имел стойкий запах.
7: Можно ли в таком случае просто подождать или даже небольшой запах уже повод обратиться к специалистам?
8: Нельзя игнорировать запах газа, если вы его почувствовали. Нужно незамедлительно это сделать. Ну, вызвать службу диспетчерскую. Ну, диспетчерскую службу.
7: Угу. А что владелец частного дома может делать с газовым оборудованием самостоятельно? А куда уже точно нельзя вмешиваться без специалистов?
8: Ну, самостоятельно, как я сказал, поддерживать в чистоте и правильно эксплуатировать. Замена деталей недопустима. Этим должны заниматься специалисты.
7: Вот это, думаю, очень полезно, потому что иногда проблема не в самой поломке, а в попытке человека самостоятельно починить.
8: Совершенно верно.
7: И еще один очень важный момент – регулярное обслуживание. Как часто нужно проверять газовое оборудование в частном доме?
8: У нас заключено, как я сказал, договора по поставки газа и договора на обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение. Согласно него, текущий ремонт происходит один раз в год в жилом доме.
7: Угу. А если котел вдруг начал работать необычно, гаснуть, шуметь или выдавать ошибку, можно ли его просто перезапустить, или это уже повод остановить оборудование и вызвать специалиста тоже?
8: Попробовать перезапустить можно. Очень часто это, ну, помогает. Но если ситуация повторяется, то необходимо вызвать специалистов.
7: Особенно, наверное, это актуальный вопрос для нашего района. Зимой такие неисправности, да, наверняка случаются?
8: Зимой, да, часто.
7: Ну а сейчас, Роман Сергеевич, давайте в конце сделаем очень короткий блиц. Я называю ситуацию, вы коротко отвечаете, можно или нельзя. Итак, оставить работающую газовую плиту без присмотра?
8: Нельзя.
7: Самостоятельно ремонтировать газовый котел?
8: Нельзя.
7: Закрыть вентиляцию, чтобы сохранить тепло?
8: Нельзя.
7: Проверять место утечки спичкой или зажигалкой?
8: Категорически нельзя.
7: При запахе газа обратиться за помощью и куда?
8: Если обращаешься за помощью, то только в газовую службу.
7: Ну что ж, отлично. Мы сегодня поговорили о том, как меняется газификация Мирнинского района и о том, что может сделать каждый владелец частного дома, чтобы пользоваться газом безопасным. Роман Сергеевич Самойлов у нас был в гостях, начальник службы распределительных газопроводов Айхал Трансгаза. Большое спасибо вам, что пришли и поделились такой важной и полезной информацией.
8: Спасибо, что пригласили.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Агентство аренды, телефон 2-34-56, 2-34-56.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба и Клинический Бибирсел, то в Сумю Субик и Сумю Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет.
1: В Мирном 21 час.
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в мае гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергонадзор Федеральной службы и Китринча Сюбебир Сыл Тавсунюсь и Бекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Oh, yeah.

0: алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Лар. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинча. Субебир. Сыл. Тофтуню. Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь до Питера скоро.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: в мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно обливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончил.

в Мирном. 3. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинчат себе бирсел, то суню себе кисню бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Thank you.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный.
2: 102.4 FM.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости потихоньку по шажочку.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нарчинске пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В Алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек, комментирует Дмитрий Сорокин, работник Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината.
2: Я думаю, что на данный момент в Мирном лучше условий даже нету. Все чистое, все новое, техника, свет, туалет, коммуникации, все сделано на высшем уровне.
1: Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». В 2025 году компания направила на улучшение качества жизни сотрудников более 8 миллиардов рублей. На эти деньги работники проходили санаторно-курортное лечение и отдыхали. На них же, в зданиях, выполняющих функции общежития, проводили ремонты, приобретали технику, строили баню, спортплощадки и не только. Открытие здания межсменного отдыха в Мирном – еще один этап большой работы. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». Продолжит Лилия Саяпова, руководитель проекта корпоративного университета «Алроса».
3: Результаты будут подводиться по итогам всех четырех игр. Но у нас в этом году что нового? Мы небольшой сюрприз объявим в конце игры. Это будет дополнительная возможность всем командам заработать дополнительные баллы. Ну, спойлерну, это будет дополнительная игра «Слабое звено».
1: В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. И еще одна новость. Рукокрылый сюрприз наведался в гости к жительнице Алмазного. Якутянка Юлия Бородич приняла незнакомку за птичку, но ей оказалась летучая мышь. Незваная гостья разбудила всю семью. Домашний кот бросился защищать территорию и устроил погоню за пушистым Бэтменом. Выпустить зверька в приоткрытое окно не удалось. Домочадцы проявили смекалку. Поймали мышь рыболовным сачком и позже отпустили на волю. Летучие мыши в Якутии не миф и не аномалия. По данным ученых из Института биологических проблем криолитозоны, на территории республики живут минимум 5 видов рукокрылых. При встрече с таким животным главное не паниковать и не ловить его руками. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 100.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
0: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсетон Бирмида свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибицу, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

его не взял. Может быть, это мой лак, может быть, сам не хотел, может быть, был неправ.

0: в Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек, комментирует Дмитрий Сорокин, работник Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината.
2: Я думаю, что на данный момент в Мирном лучше условий даже нету. Все чистое, все новое, техника, свет, туалет, коммуникации, все сделано на высшем уровне.
1: Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». В 2025 году компания направила на улучшение качества жизни сотрудников более 8 миллиардов рублей. На эти деньги работники проходили санаторно-курортное лечение и отдыхали. На них же, в зданиях, выполняющих функции общежития, проводили ремонты, приобретали технику, строили баню, спортплощадки и не только. Открытие здания межсменного отдыха в Мирном – еще один этап большой работы. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». Продолжит Лилия Саяпова, руководитель проекта корпоративного университета «Алроса».
3: Результаты будут подводиться по итогам всех четырех игр. Но у нас в этом году что нового? Мы небольшой сюрприз объявим в конце игры. Это будет дополнительная возможность всем командам заработать дополнительные баллы. Ну, спойлерну, это будет дополнительная игра «Слабое звено».
1: В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. И еще одна новость. Рукокрылый сюрприз наведался в гости к жительнице Алмазного. Якутянка Юлия Бородич приняла незнакомку за птичку, но ей оказалась летучая мышь. Незваная гостья разбудила всю семью. Домашний кот бросился защищать территорию и устроил погоню за пушистым Бэтменом. Выпустить зверька в приоткрытое окно не удалось. Домочадцы проявили смекалку. Поймали мышь рыболовным сачком и позже отпустили на волю. Летучие мыши в Якутии не миф и не аномалия. По данным ученых из Института биологических проблем криолитозоны, на территории